0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Шесть планет светит ярко. У них, видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко. Особо грудь.

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Потапа тута!
0: Ага!

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромно?

И согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Ты мужчина? Встань, стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения, что

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка.

глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою в мир прекрасный увела.

скрипка хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

И всем привет, дорогие радиослушатели! В эфире я, Диджей Данчо, вы слушаете Радио Лидер. И эти 2 часа я буду вас радовать хорошей музыкой и вашими же музыкальными заявками. Пишите свои музыкальные заказы в личные сообщения, а я их обязательно постараюсь выполнить. И следующий трек прозвучит от меня в исполнении Светы. Песня называется «Хватит довольно».

Следующий трек прозвучит тоже от меня, для всех радиослушателей. А для всех тех, кто слушает сейчас, трек «Касабланка» в исполнении Джессики.

Следующий трек прозвучит в исполнении группы Queen. Прозвучит этот трек, а пока я пойду искать музыкальную заявочку. Пока звучит этот трек, и получается, пока я найду музыкальную заявочку, которую у меня попросили. Вот, и напоминаю, что тот трек, если кому интересно, Касабланка, исполняла Джессика Джерри. Вот. Но я включаю пока следующий трек.

Так, следующий трек я пока включаю «Шаман Метелица», потому что я пока ищу музыкальный заказ. Пока что-то не могу найти. Данный трек. Но я найду.

Следующий музыкальный трек прозвучит специально от меня для нежного солнышка. Трек «Рок-острова» по имени Светлана.

Следующий трек прозвучит специально для Снежки. Она попросила меня поставить трек. Надеюсь, я нашел именно то, что нужно. Трек называется «Важнее всего продукты в доме». Но это правильно, поэтому слушаем.

Спасибо тебе, Снежка, за такой офигенный трек, за такой замечательный. Да, хоть я его еле-еле нашел, но все же нашел. Вот. Очень понравился. И за следующий трек, который ты у меня попросила, тебе тоже огромное спасибо. Мне тоже он очень нравится. Рок Острова, Владимир Захаров, Кастры. Слушаем.

Следующий трек прозвучит от меня для нежного солнышка. Песня «Дороги» в исполнении Ани Кадалинских. Только эту песню я поставлю не в оригинале, а в ремиксе, так как она более лучше звучит и очень сильно мне нравится. И решил я эту песню поставить для тебя, мое нежное солнышко.

А следующий трек прозвучит по заявочке от Снежки, опять же. И тебе огромнейшее спасибо за этот трек. Потому что, ну, лично мне этот трек очень многое напоминает. Потому что я на таких песнях вырос в детстве. С детства, так скажем. А трек называется «Мотыльки» в исполнении группы «Воровайки». Но принимаем, слушаем. Классный трек.

Огромное спасибо тебе, Снежка, за такой классный трек, за такой классный заказ. Вот. А реально не ожидал от тебя такого трека, то что у меня его попросишь. Но мне очень нравится, на самом деле, музыка в стиле шансон, потому что, как я уже повторился, я на ней вырос. Вот. Ну а следующий трек поставлю в исполнении Даны Лаховой. Песня называется «Скажи ко мне». Она прозвучит от меня для всех. Пока я ищу следующие треки, интересные и музыкальные заявочки.

следующий трек прозвучит от нежного солнышка для меня. Спасибо тебе, моя родная. Трек Ирина Круг «Кофе с телефоном».

Следующий музыкальный заказ меня попросила поставить Снежка. Это трек «Она любила розы». Я поставлю этот трек, но в исполнении замечательнейшей певицы Рады. Так что, слушаем.

Следующий трек поставлю я по просьбе. «Снежки» для нежного солнышка. Ну и этим треком я, если честно, понимаю, о чем ты уже намекаешь. Ну, в общем, сами все услышите. Трек называется «Невеста» в исполнении Игоря Николаева.

Следующую музыкальную заявочку я хочу поставить специально от себя лично для моего любимого нежного солнышка. И я хочу, чтобы оно всегда так и было, но вы по треку все и поймете, потому что песня называется «Моя любимая жена», исполнитель «Батя Дед».

следующий трек прозвучит специально для всех девушек, кто сейчас нас слушает. То есть для всех девушек, кто слушает данную радиостанцию. Трек «Рана» называется песня «Линии». Принимайте.

Следующая музыкальная заявочка прозвучит для пользователей, слушателей с ником Кот на радио. От Снежки заказик. Дан Балан, люби. Но послушаем этот трек вместе с вами.

спасибо, ребят, всем тем, кто мне оставляет музыкальные заявочки. Я очень рад этому. У меня есть тоже музыкальная заявочка. От нас с снежным солнышком. Прозвучит этот трек для Снежки. Песня называется «Жил один скрипач» в исполнении Сергея Быкова и Мэтти.

Это был трек «Жил один скрипач» специально от нас, «Снежным солнышком для Снежки». Следующий трек будет от «Нежного солнышка для меня». Правда, я именно тот трек не нашел. Но я нашел трек другой исполнительницы. Песня называется также «Мой любимый муж» в исполнении «Лада Весна». Слушаем.

Это был трек «Любимый муж» в исполнении «Лада Весна». Конечно, я не нашел тот трек, который ты у меня просила, «Нежное солнышко». Но я же все же нашел данный трек. Поэтому, надеюсь, всем понравилось. А я включу следующий трек. Виктор Петлюра. «Вечер за решеткой».

0: Пелос.
1: А это был трек Виктор Петлюра «Вечер за решеткой». А сейчас я поставлю трек «Заза на поле. Я люблю Ленина». И также, возможно, я успею поставить еще один трек. Но если вдруг не успею, то заранее с вами тогда попрощаюсь. С вами был я, диджей Данчо. Услышимся в 22:00. А в 14:00 встречайте диджей Святорский.
2: Я красивый у микрофона? Тогда включайте. Внимание! Работают все радиостанции Советского Союза. У микрофона Заза на поле.

Алло. Алло, это мама? Мама, это я. Мама, я Ленина люблю. А вокруг меня люди в белых халатах и не верят мне.

А я напоминаю то, что с вами был диджей Данчо. И мы услышимся ровно в 22:00 по Москве. Так что приходите, оставляйте также свои музыкальные заявки. Я буду только рад. И спасибо всем тем, кто оставлял музыкальные заявки. А тебе, Снежка, отдельная благодарность за то, что оставляла такие зачетные треки. Вот. Спасибо прям большое. Так что всем до новых встреч. И встречайте диджея Светогорского ровно в 14:00.

Всем доброго дня, дорогие радиослушатели, с вами диджей Светогорский. Сегодня у меня дебютный эфир, поэтому прошу вас поддержать меня, дорогие радиослушатели. Я с вами сегодня до 16:00 на Радио Лидер. И сегодня я хочу начать сегодняшний эфир с презентации замечательного альбома группы Arcadias. Называется «Мой ласковый май 2.0». И сегодня на Радио Лидер премьера. Презентация этого как раз альбома группы Arcadias. И открывает наш эфир песня, которая называется «Дождь отмоет раны».

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Я желаю всем отличного настроения, отличных выходных и поздравляю всех с первомайскими праздниками. Как говорится, мир, труд, май, дорогие радиослушатели. А мы продолжаем дальше. Я хочу передать привет кофеёк, которая у нас поклонница Аркадиаса, как написала Снежка. И, конечно же, хочется, чтобы она тоже пришла и слушала своего кумира, так как она является его поклонником. Ну а мы продолжаем дальше. Следующая песня «Не надо мне признаний». Диджей Светогорский на лучшей радиостанции «Лидер».

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Несмотря на то, что у меня сегодня для дебютного эфира запланирована программа, как раз в первом числу Аркадиас, получается, презентация нового альбома «Мой ласковый май 2.0», но обязанности диджея это не отменяет, и, естественно, я как диджей принимаю заказы и с радостью их выполняю. А мне поступил заказ от замечательной Снежки. Песня называется «Эта ночь», а исполняет ее группа «Мираж». Поехали!

А я продолжаю, дорогие радиослушатели, эфир. Это был заказ от Снежки, группа «Мираж», «Эта ночь». И пока, дорогие радиослушатели, я пока заказов жду ваших дальше, ставлю песни дальше Аркадия с презентацией нового альбома, который называется «Мой ласковый май 2.0». Но поскольку у нас сейчас идут майские праздники, я хочу всех вас поздравить еще раз, пожелать счастья, пожелать летней погоды, потому что за окном летняя погода, вот, например, в городе Светогорск, где я живу, 17 градусов сегодня. И хочу, чтобы у всех было солнечное настроение, позитив, естественно. И хочу подарить подарок, так как на праздники принято дарить подарки, а я мало того, что сегодня у меня дебютный эфир, но я решил сегодня прийти не с пустыми руками. А какой я хочу сделать подарок, я называть, конечно же, не буду. Пусть это будет сюрпризом.

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Продолжаем наш субботний праздничный майский вечер. Пока я жду ваших заказов, и пока заказов не наблюдается, я продолжаю презентацию нового альбома группы Аркадия с «Мой ласковый май 2.0». Но перед тем, как я поставлю следующую песенку, я хочу сказать, что песня, которая звучала «Солнце мое», это песня замечательной нашей Оксаночки Корнилович. Хочется пожелать ей здоровья, счастья, чтобы она никогда не грустила, всегда улыбалась и всегда оставалась такой жизнерадостной и продолжала писать свои стихотворения, и мы с удовольствием будем их слушать в наших эфирах. Оксана, это тебе. А сейчас я продолжаю и поставлю-ка я песню, которая называется «Ну почему?» группа Аркадиас.

Продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Пока играла песня, у меня возникла такая мысль. Через неделю мы будем отмечать замечательный праздник со слезами на глазах. 81-ю годовщину Великой Победы в Великой Отечественной войне. 1941-1945 год. Конечно же, не так много, конечно, ветеранов осталось в живых, но тем не менее отрадно, что и ветераны, и дети, и все чтут этот праздник, и он по-прежнему любимый, и, конечно же, в то же время грустный. Но я хочу сказать не об этом. К сожалению, продолжается война сейчас, специальная военная операция. Многие солдаты приходят домой, конечно же, в цинковых гробах, конечно же, молодые ребята. Этого неохота допустить, конечно же, хочется, чтобы это скорее покончилось. И пожелать, конечно, всем мира, мирного неба над головой. И я хочу, чтобы мы почтили тех, кого с нами нет. И сейчас я хочу поставить песню в исполнении Алексея Хворостяна «Я служу России». А я думаю, что вы меня в этом поддержите. И напишите, пожалуйста, обратную связь в чате. Буду признателен.

Продолжается наш эфир, дорогие радиослушатели. Просьба меня поддержать, так как сегодня у меня первый эфир, дебютный на радиостанции «Лидер». Дайте, пожалуйста, обратную связь, как сегодняшний эфир, нравится ли он вам и стоит ли мне далее оставаться на радио «Лидер». Я лично сам скажу, что мне эфир сегодня самому нравится, и я чувствую, что он реально действительно красивый и действительно замечательный. А я продолжаю дальше, группа Аркадиас, а я так жду тепла и солнца.

0: Дорогие радиослушатели, чтобы эфир был интересным, я хочу загадать вам загадку. Скажите, пожалуйста, что общего у Деда Мороза и у диджея? Как вы думаете, пока я ставлю заказы, которые мне тут кидает Снежка, я с радостью их буду выполнять, а вы напишите мне, что общего у Деда Мороза и у диджея? Эту загадку придумал я только что, как экспромт. Что общего у диджея и Деда Мороза? Пушной Александр, надо радоваться.
1: Надо радоваться.

Хорошо. Замечательно. Прелестно. Надо радоваться.

Кац. У самого у тебя фантазии не хватает, сам ты не поэт. У самого у тебя фантазии не хватает. Ой, вот не надо вот этого, надо радоваться, не надо напрягаться.

Следующий заказ, который мне заказала Снежка, это Григорий Лепс, рюмка водки на столе. Но радоваться можно просто так, любому дню, любому событию. Радоваться можно, не напрягаться. Это точно.

Я очень счастлив сегодня, что у меня сегодня такой интересный дебютный эфир. Хочу сказать вам, что вы, дорогие радиослушатели, дорогие коллеги, стали уже как одна семья, потому что мы уже как один коллектив. Я задавал загадку, что общего между диджеем и Дедом Морозом, нежное солнышко мне присылало отгадку, исполняет желание и дарит настроение. И ссылку на сайт. Да, это конечно так, но я хочу ответить вам по-диджейски, раз уже вы написали отгадку, почти она правильная. Но я отвечу вам по-диджейски. Дед Мороз и диджей выполняют заказы. То есть даже дети пишут Деду Морозу письмо, и потом Дед Мороз открывает, читает и выполняет желание. А мы, диджеи, тоже выполняем желание. Вот в чем отгадка. Выполняют заказы. Ну а я продолжаю, тем не менее, от Снежки выполнять заказы. И хочу сказать, сегодня у меня действительно дебютный эфир. Если какой-то заказ я не выполню или не найду, выполнить либо следующий диджей, либо я в следующем эфире выполню, потому что какие-то песни я еще где-то могу найти, где-то не могу найти, где-то еще немножко путаюсь, но, конечно же, прошу прощения, потому что это эфир, еще раз повторяю, первый. Но первый, блин, как говорится, комом, но ничего страшного, и такое бывает. Но с Таспеха, счастье, получай, Снежка, свой заказик.

Дорогие радиослушатели, продолжаем мы дальше. А вы знаете первый закон диджея? Для диджея нет ничего невозможного. И, конечно же, я продолжаю выполнять заказы, которые посылает мне Снежка. Айгор, сейчас зажигай.

Пока играла эта песня, мне еще одна поступила песня Айгора. Эта песня называется «Часовщик» для Сергея 48 и Снежаночки Черновой, город Тверь, и Галины 60, Ростов-на-Дону. «Часовщик»!

убрав резец. Уже не в силах с рыжей пылью спорить. И вдруг услышал тихий бой сердец. В часах, что перестали

нормально работу сайта, потому что хочется эфирить правильно и эфирить без каких-то сбоев. Прошу, если вы слушаете наши радиостанции, настройте нормально работу сайта.

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

0: я вспоминаю.
1: Дорогие слушатели, прошу прощения, Вонаря сегодня работает просто безобразно, и я вынужден сегодня немножко пораньше закончить эфир, 15:40, в 16:00 возьмет следующий диджей, и еще раз обращаюсь к руководству сайта Вонарес. Почините, пожалуйста, сайт, работать просто невозможно, песня заедает, или песня играет очень-очень долго, а еще выполнять заказы. Завтра я планирую почитать свои стихотворения, и я хочу, если будет возможность, завтра на подхват диджей Вадим и диджей Янтарь. Если у меня нечаянно заезд сайт, я попробую с ним договориться, если они, конечно, мне помогут, они меня завтра подхватят. Но на тот случай, если будет глючить сайт. А так, я завтра до завтра с вами прощаюсь, с вами будет диджей Светогорский. И еще раз прошу прощения за прерванный эфир и за сбоев сайта Вонарес.

0: мгновение.
1: В 1985 году, прошу внимание, после концерта на ВАЗе,
2: что мы с тобой машину
1: Хазанову, покупили. Ротару и Добрынину подарили по Волге. 30 лет прошло. Слав, скажи честно.
2: Где наша машина?
1: Ты получил машину?
2: Какую-то получил, но
1: нет,
2: я не помню.
1: Нет, ну, а да? Ты вообще понимаешь, что после концерта на ВАЗе подарить Волгу могут только шизофреники? Потому нет. Что, ну, бы еще ВАЗ подарили бы, авто, там, Жигули, понятно.
2: Да.
1: Но, короче, ты не получил Волгу? И я не получил Волгу.
2: То есть
1: прошло 30 лет.
2: А теперь ты скажи, скажи.
1: Я подумал, все-таки это большая несправедливость. Я принес тебе в день рождения, в твой юбилей, торт с Волгой 2410. Вот она.
2: Генка, а ты знаешь, мне кажется, какие-то нам машины не дарили, но я не помню, какую точно уже.
1: Так ты и мою взял и продал. Короче говоря... Значит,
2: нет,
1: вот, Славик,
2: вот
1: я
2: твоя
1: в присутствии
2: машина.
1: Свидетелей, я тебе дарю этот торт с этой Волгой.
2: А Волга съедобная? Вот
1: абсолютно. Съедобная? Поэтому хочешь на ней ездить.
2: Хочешь, съешь.
1: Хочешь, ее съешь. Если бы я тебя не любил, я бы сказал, Славик, подавись этой Волгой. А так, я хочу тебе сказать, Славка, будь здоров, пиши, твори, спасибо. Мы тебя очень любим.

Далее в нашем эфире юбилейный концерт Вячеслава Добрынина. Год 2016. С вами радиоведущий Чижик. Слушаем.

Вячеслава Добрынина пришел поздравить самый популярный артист современной эстрады Стас Михайлов.

0: Я ему пожелаю одного лишь, чтобы он как можно долго ощущал себя нужным на этом белом свете. Остальное все дадите ему. Все аплодисменты ему сегодня.
1: Спасибо, дорогой.
2: Народные артисты России Тамара Гверцители и Сосо Павлиашвили.

0: Когда-то Слава написал замечательный народный хит, который действительно стал народным, но артист, для которого была предназначена эта песня, не приехал в студию и не записал.
1: Он заболел, и мне сказали: это твоя песня, иди и пой, а студия не должна простаивать.
0: Не сыпь мне соль на раны. И сейчас Николай Расторгуев восстановит историческую справедливость и споет эту песню так, как когда-то для него написал наш любимый Вячеслав Добрынин.

0: Спасибо большое, Вячеслав Григорьевич.
1: Спасибо.
0: От всего сердца я поздравляю тебя с юбилеем.
1: Я для тебя не Николай, не Вячеслав Григорьевич, а просто Слава. Мой старый друг. Коля поет так, как нужно, по-настоящему, правильно? Коль, спасибо, что ты есть.

0: Славочка, мы выражаем тебе самые теплые слова благодарности за твои замечательные песни. Здоровья, творческих сил, чтобы еще долгие годы ты радовал нас своим необыкновенным талантом.
1: Пока будет такая публика,
0: аплодисменты, друзья мои.
1: Зрители, я не смогу перестать писать песни и заниматься любимым делом. Спасибо вам всем!

0: Добрыну слава! Давайте пошумим, поаплодируем! Спасибо за музыку! По-настоящему народному композитору!
1: О которой так хочется жить!
2: Вы слушаете тематический стрим-канал «Чижик». Далее наш эфир продолжит субботняя дискотека «Русская волна». С вами радиоведущий Чижик. Слушаем.

молодость длинна, молодость. Сейчас в нашем эфире субботняя дискотека «Русская волна». С вами радиоведущий Чижик. И звучит композиция Григория Лепса «Не обессудь».

0: диджеи. Радио Амор подарит вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
1: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
2: Мой эфир на этом завершен. Далее в чате Амур-ФМ эфир продолжит хозяюшка чата РН. Я хочу пожелать ей легкой волны, всех наших слушателей поздравить с продолжающимся праздником весны и труда, пожелать всем, конечно, здоровья, отличного настроения и приятного прослушивания. И в заключении этого эфира звучит композиция «Золотое ретро 60-х. Лепестки розы». С вами был радиоведущий Чижик. Всех благодарю за внимание. И пока-пока. До новых встреч. И слушаем «Лепестки роз» «Золотое ретро 60-х».

0: Я всех приветствую. Приветствую всех наших радиослушателей. В ближайший час с вами я, Аннушка Удача. Я принимаю ваши заказики. А сейчас давайте послушаем рекламу.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Считаешь, что в авто Лена у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

0: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.
1: Позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
2: Я хочу начать свой эфирчик с композиции «Почему же?». Ну, потому что дождик идет. Поэтому хочу начать с этой музыкальной композиции.

А у меня прилетел заказик от нежного солнышка. Она дарит мне частичку себя, ведь композиция называется «Солнышко в руках». Спасибо, солнышко.

В эту дождливую погоду солнышко подарило кусочек солнышка, и сразу на душе так стало тепло и солнечно. Спасибо, солнышко. Снежка, Снежка, я надеюсь, ты слушаешь, я для тебя приготовила песенку твою любимую. Зачем я наряжалась дурой?

А Снежка не отвечает, не реагирует, наверное, одевается там и кого-то ждет. Что-то ее нету. Ну что ж, продолжим, продолжим дальше. А дальше у меня красная шапочка, которая в лесу.

Хоп, хоп, ха-ха-ха. Снежка, я что найду, то поставлю. У меня же времени немножко. Я же всего на один час здесь. А сейчас давайте, девочки, послушаем Хану «Русская красавица».

0: Да-да, все в мире знают. А сейчас давно не слушали вот частушатину. Замуж как-то сгоряча вышла я за москвича.
1: А? А?

0: Вот такой москвич, три ночи шорк да шорк, а потом в Нью-Йорк. Ага, ну а Снежка просит мне, пишет, кран с изолентой, а то протечка. Ну, эта песенка называется «Анька, зажимай, зажимай».
1: Анька.

Сидим мы мокрые на ящиках с гвоздями. Студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

все я Инстаграма. Я в нем живу, люблю, дружу и ссорюсь. Я в сторис родилась, я в сторис и состорюсь.

Не знаю.

0: ведь в крутых местах, девчата, давайте, как я, в эмиратских арабатах.
1: Слышь, ты это, давай закругляйся, пошли.

0: нужно попотеть.
1: Ждите мой лайф.
0: Минуты через три.
2: Она подойдет минуты через три. Но пока она подходит, мы послушаем Михаила Шиллинга.

0: Вот так вот ботиночки скрипят. А Снежка что-то про Витю вспомнила. Ты не для Вити там наряжалась, интересно. Итак, слушаем. Хакер Витя. Заказик от Снежки.
1: Жил-был хакер Витя в интернете, отсидел ВКонтакте 8 лет, воровал Wi-Fi у соседей и вторгался.

0: друзья. Все!
1: Спасибо!
2: Все хорошо то, что хорошо заканчивается. Она добавилась к нему в друзья. А следующая песня «Не злите красную шапочку».

Вот такие вот стрелки на озоне было у меня от Славика. Малинка хитренькая, слушай, чтобы я не озвучил ее заказик, написала не по-нашему. Вот за это принимай просто так.

Вот такой заказик у меня был от Малинки. Ирчонок с радио Мегамикс. Я, говорит, твой сахарный пакет. Ты что, хочешь, чтоб я тебя облизывал, да? Ишь ты какая, ну намек понял, принимай.

Вот такой сахарный пакет был от Ирченко с Радио Мега Микс Музик. Снежка говорит, все, говорит, в шоке. Я тоже. Принимай.

Да, Снежка, ты права, все в шоке с тебя. Злой копеек пришла. Ох, какая она злая, зеленоглазое такси заказала. Быстренько надо вызывать, а то получу точно и по башке, и как Аннушка говорит, в глаз тоже. Принимай.

Витя, понимаешь, что я тебе скажу? Ты не девушка, чтоб я на тебя внимание обращал. Я по девушкам запомню это раз и навсегда. Заказики не ставишь. Заказики я ставлю в порядке очереди. Вот сейчас как раз твоя очередь подошла, а вот ставить ну совсем неохота. Но я тебе сейчас поставлю, еще будешь грубить, я просто забаню и дам всем команду, чтобы тебя банить нещадно со всех ников. Принимай.

если ты еще успел, скажи, люблю не для куплета. Ведь в жизни главная примета — любить, пока не улетел твой ангел, что хранит тебя от бед, от зла, от суеты. Он рядом, слышит тебя, любя. Дари любовь, дари цветы.

Вот такой заказик был от Вики. Да, злой копеек, я с тобой полностью согласен. То заказывал одни песни, сейчас пошел на одну группу. Больше у него нету ничего в запасе. А вот с радио «Чистый кайф» негодяйка тут подсоединилась. Ойся, говорит ты, ойся, неужели чего-то надо бояться, а? Послушаем, что же она придумала. Пойка-то.

Вот такой заказик был от негодяйки. Эх, и поплясал же я тут возле стола. Чуть ноутбук не сбил. Ну, у меня уже Александр очень-очень долго ждет. Бедный весь исчесался, ведь он в баню хочет. Ах, говорит, баня, баня, баня. Беги быстрее, Саня, я в тебе включаю баню.

Вот и Александр как раз помылся, пишет, только из ванны. А на чистом кайфе есть у нас малявка. Ну, это она так написала, малявка. Бля, в реале, наверное, это малявка 1,80 м, наверное, без каблуков. Не знаю, но она заказала Uno. Неужели Uno Momento? Не знаю. Послушаем.

Вот такая вот туна была у меня от малявки. Малинка у меня на радиолидер. Ну так хочет выпить, наверное, праздник какой-то у нее. Бутылку вина заказала. Все для вас у нас девиз, поэтому, Малинка, принимайте вашу бутылку вина.

Вот такая вот бутылка вина была от Малинки. Сергей, ну, вы связались просто с нервнобольными, поэтому на вас наехали. Сидите у нас никто ни на кого не наезжает, если человек не грубит, если ведет себя прилично, веселится, отдыхает, никто не наедет. А если кто наезжает, мы просто таких людей баним. Так что все для вас, лишь бы вы улыбались. А у меня вот есть заказик с радио Мегамикс от Ерчонка. Заказала какое-то бонго. А что за бонго, я не знаю. Но послушать интересно, Ерчонок, принимайте.

Ерчонок, вот такой вопрос у меня к тебе возник. Ты вообще-то русская? А то, говорит, что вижу, то и пою. Бонго, бонго. Ну ладно, вот у меня Славик на радио лидер. Вот какой он выдержанный. Сколько он уже ждет свой заказик. Славик, твоя ярмарка судеб, принимай.

0: И лишь за совестью никто, никто. Лишь за совестью никто.
1: Вот такой заказик у меня был от Славика. Но у меня еще есть заказик. А заказик этот у меня с радио «Чистый кайф» от негодяйки. Заказала она мне ветерок. Вот интересно, какой ветерок? Это не то, что у девчонок между ног, когда меня услышат, интересно. Давайте послушаем.

Ох, негодяйка, вот тебе спасибо-то. Ты мне показала, что, оказывается, у всех девчонок-то ветерок между ног, когда мой голос слышат. Ты бы видела, как все растанцевались и на лидере, и на кайф, и на носе любви, и на музик. Все танцевали, девчонки. Ты права оказалась. Злой кофеек. А ведь у меня заказик для тебя. От Аннушки удачи. Не зли, говорит, красную шапочку, но это она, видимо, тебя имела в виду, кофеек. Принимай.

0: Кофеек, а это было для тебя. Девочки, милые вы мои хорошенькие девочки, а вот сейчас будет песня для вас, для всех от меня.
1: В бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение, а я пенею.

Вот такую композицию я поставил, девчонки, для вас, чтобы были у вас любимые. Чтобы утром встав, вы вот такого вот не подумали.

Оторвались немного по-питерски. И в заключение, но не могу я не посмотреть еще раз на принцессовский парфюм. Во.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания. Я говорю вам, до скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. А всем ведущим, которые будут вести после меня эфиры, пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, слушатели наши меня поддержат и пожелают вам то же самое. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме всех благ, кроме здоровья, желает еще и вот это...

0: И снова всем привет-привет, а вот и я, диджей Малай, как всегда, проведу с вами эти 2 часа и буду принимать ваши заказики. Спасибо Сергей72 за его, как всегда, его эфирчик. Ну и, конечно, пришло время вести мне свой эфирчик. И я, как всегда, буду ставить ваши заказики и выполнять, но прежде чем я их буду ставить, я с вами поздороваюсь и поставлю рекламку от наших чат-партнеров. Так, это у нас блудливый фей с бубенцами, Лена Пернова, Юлия Цезарь, Ангел Новороссия, Сергей Купин 8, Снежка, Сергей 72, Рафаэлка, Радиолидер, Аншка Удача, Витя Евгеньевич, Злой Кофеек, Славик 60, Я 145, Юзер 2018, 749 и Малинка. Я всех приветствую. Спасибо, спасибо, Снежка. Да, приветствую, приветствую вас. Так, спасибо. Сейчас так на цветочки еще подарить. Так, где они у нас? Сейчас. Спасибо. Так, ну и давайте с вами послушаем рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это
3: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.абус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: слушателям приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо нашим чат-партнерам за их рекламу, как всегда. Ну, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите и пробуйте себя. Спасибо, Анушка, удачи. За пожелание легкого эфирчика. Спасибо. Вот цветочки. Так. Я приветствую. К нам присоединился Анушка, удачи. Так. Жду, заказите. Которые по 100 раз не играют. А то у нас одно и то же. Постоянно играет и играет. Так. Видите, я жду заказ. Что именно тебе из шамана поставить? Какую композицию?

ГРУ любую. ГРУ любую. Может быть, любую, а не ГРУ любую. Сейчас посмотрим. Давайте вот это вот послушаем. Это у нас будет шаман с композицией мед. Ответьте.

0: И это у нас прозвучал заказик. Ответьте, шаман, мед. Может быть, вы хотели написать мед, а вы написали мнет. Твои губы как мнет. Или мнет. Так. Готовится мне заказы. Вячеслав 60. Вы тоже заказываете какие-нибудь новые песни? А то постоянно одну и ту же песню заказываете. Готово мне два заказика. Ответьте. Группа 3 восьмерки «Женщин, люби». И смотри мои глаза.
1: Женщина, люби. Пока еще не поздно.

погоди, постой. Я наконец-то жив. Я наконец живой. Только ты, только я и тишина.

Получали мне два заказика от Вити. Так, группы «Три восьмерки женщин люби» и группа «Три восьмерки смотри мои глаза». Так, следующий давайте послушаем с вами за заказик у меня будет. У меня там другие люди тоже заказали. От Снежки будет. Оскар «Бег по острию ножа». А, «Бег по острию ножа». И от Вячеслава 60, Стас Михайлов. Стас Михайлов, помешан?

Получали у меня два заказика. Первый заказик у меня был от Снежки Оскар. Бег по острию ножа. И второй от Вячеслава 60. Стас Михайлов. Помешан. Так, следующие два прозвучат у меня сначала от Юзера 2019. Группа Slate. Ох, ла-ла-ла. Инла. И второй заказик будет от Вити. Группа 3 восьмерки. Не расставайтесь с любимыми. А, не расставайся с любимыми.

Если ты еще успел, скажи, люблю не для куплета. Ведь в жизни главная примета — любить, пока не улетел. Твой ангел, что хранит тебя от бед, от зла, от суеты. Он рядом слышит тебя, любя. Дари любовь, дари цветы. Не расставайся.

Вначале у меня два заказика. Это был заказик от юзера 2019 Слейд. Ох, ла-ла-ла. Так, и второй от Вити. Группа 3 восьмерки, не оставайся с любимыми. Так, следующий у меня будет от Снежки Филипп Киркоров сжигала. И второй от Вити, группа 3 восьмерки. Это очень горячо. Понимаете?

ничего, только чувствую тебя. Ты дрожишь в моих руках, потеряла ты покой. Тебя крепче обниму, ты не бойся, я с тобой. Я останусь у тебя и тихонько посижу.

А сейчас прозвучит песня в исполнении Ани Кадалинских «Малышка», «Радио Малышка» для нежного солнышка. И это будет последняя на сегодня песня, так как время у меня уже заканчивается. А я с вами не говорю до свидания, я говорю до новых встреч. Обязательно мы еще услышимся. И песня «Радио Малышка» звучит в эфире.

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

огонь души влюбленной. Цыганки очи помнят до сих пор, и я их жарким взглядом опаленный пошел навстречу, словно на костер.